Куаку! Куаку! Амстердам! Амстердам! Окей! Зайн на Суринамер, си? Окей! Ми хабора ин Суринам. If you ook toe хабора ин Суринам, дима ану! Алла Суринамер! Окей! Яма, яма, яма, яма! Окей дан! Next tune!